Колыбель казала та, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,

Смочте, уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!